0: 少佐，什么情况？报告少佐，前锋被毁，五子沿途被盗，立刻给岗村中佐打电话，详细调查枣庄车站的装车情况。
1: 来了！
2: 在哪儿？
1: 快点！
2: 来！
1: 快点！
2: 来！
1: 快点！
2: 二头，
1: 二头，
2: 二头！
1: 二头！
2: 二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头！二头